Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь приятности.

и оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях

Пане, ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце, как в помойной яме, и в сердца такие не войдет.

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

Христос, милу веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши,

Помилуй мя, Боже, яко попрямя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимы, весь день, яко мнози, борющие мя сусаты. В день не убоюся, алжу уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыю, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тебя. Все познах, яко Бог мой, если ты, о Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстань в сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер, и взалчат яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею и низведи я защитниче мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, стоять и да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и уверят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой и си Тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный и си, низложил и си нас, разгневался и си, и ущедрил и си нас, стрясл и си землю, и смутил и сию, исцели сокрушение и я, яко подвижися. Показал и си людям Твоим жестокое, напоил и си нас вином умиления, дал и си боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой. Муав каноб упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси, яко был Иси, упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет? Так воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дня.

веки веков. Аминь. Не Богу ли повинится душа моя, от того спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому-жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходней, и безводней. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усть не мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподние земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк, клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапо состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение его блага, настави меня на путь Твой, еже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

избранней Богом от человеческого рода, по служитию и воплощению предвечного Слова, при благословении Деве Богородице, достойно воспеваемой от ангел на небеси, мы, грешные на земли, дерзаем приносить и хвалебное пение, еже милостиво от нас приемши всемилующая Царице Богородице, от всяких бед нас спаси и вечных мук свободи дозовем Тие. Радуйся христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Архангел Гавриил с небесе послан бысть от Тебе, Богородице, к смиренному послушнику.

Радуйся, величаемая на небеси и на земли, радуйся, воспеваемая горними и дольними, радуйся, едино благословенная в женах, радуйся, израстившая нам плод живота, радуйся, христианам помощнице и милосердая у грешных предстательнице. Видел послушник пустынный дивного пришельца, в келью его пришедшего и песня присладкую тебе, владычице воспевшего, не уразумевнем ангела быти, но зело усладися пением его небесным, и проси, да напишет ему словеса поемые песни, их даже узре, яко под перстом его каменная цка, умягчися и пишемая словеса на ней углубишася, яко на писце, познав всем чудесное действо и возопик росшемуся от тебе Богослову, аллилуйя. Разумом богоозаренным новую песнь открывая, речи архангел послушнику, яко так воспевают тя, Богородице, ангелов лиц и в обители горних, и повелей ему да возвестит человеком словеса песни небесные, и научит их ангелоподобно петь и тебе. Радуйся, благодатная Мария, радуйся, яко Господь с тобою, радуйся, благословенная в женах, радуйся, неискусобрачная родительница Бога Слова, радуйся, непорочное селение Духа Святого, радуйся, зачатие несказанное явившее, радуйся, Рождество нетленное показавшее, радуйся, матерью и девою прибывшая, радуйся, во обою непорочной свято себе сохраншая, радуйся, ангелов чистотою твоею превошедшая, радуйся, горних умов непристающее удивление, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Силою Божию, говорил архангел, твердый камень в мягкий воск притвори, и на нем перстом своим написа словеса песни хвалебные о тебе, Богородице, да все познают великое чудо, и несумненно уверуют, яко таку воистину воспевают тя горе силы небесные, им же подражающие мы поем величие Твоя Дево, и в радости духовней вопием прославшему тя Богу, аллилуйя. Имея простоту душевную и непорочное сердце, послушник смиренный сподобися ангельские беседы и лицезрение чиноначальника горних сил, мы же лукавством и злобою потемнений, сотрепетом взирающе на святую икону Твою, Владычице, молим Тися прилежно. Обратины от злоб наших и научи нас во смирении и кротости духа глаголати Тебе. Радуйся, гору Афонскую, освятившая Твоим благодатным присутствием, радуйся, холмы и дебри ее, исполнившая славою Твоих чудес, радуйся, ангельского явления, сподобльшая пустынножительство Афонское, радуйся, обители иноческие, в нем умножившие во спасение душ человеческих, радуйся и всем в посте и молитве пребывающим, обещавшая Твое заступление. Радуйся от треволнения моря житейского, спасающая кающихся. Радуйся благодать Сына Твоего и Бога, низводящая на места Тебе посвящаемые. Радуйся, рай мысленный, показавшая храмы Божия. Радуйся, пристанище небурное, содевающее во онях, ищущим спасение. Радуйся всем потребным ко благочестию нас снабдевающая. Радуйся жительствующим богоугодно подательнице благовременных и вечных. Радуйся, ходатайце нам Царствия Небесного. Радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Буря недоумения смути старца инока, их да услыша песню новую и чудну из уст своего ученика, и узрет ску камену, яко воск начертание приимшу, их даже увидя посещение дивного посетителя Гавриилом нарекшегося, уразумей, яко то есть, и же древле благовести тебе, Дево, бессеменное зачатие Богослова, тем же величая величие Твоя, Царицы горних и
і дольніх, воспіваше радосно ангелов і чоловіків Творцу. Алілуя!

Слышавши о посещенні Архангелові іноці гори Афонськія, стікахуся відіті цку, на ній же приєстєственно начертана биша пісьмена пісні небесния, і воспіваху тя благоговейно пред святою іконою твоєю владичице, пред нею же воспетя Архангел, прийми убої наша приносимая тебе молитви з пением таковым. Радуйся, яко у тебе радується ангельський собор, радуйся, яко у тебе торжествує чоловічеський род, радуйся на руку твоєю носившая носящого всяческая, радуйся вмістившая в очреве твоєм невмістимого всім миром, радуйся Создателю твоєму плоть взаємодавшая, радуйся краснейшого паче всіх синов чоловічеських росшая, радуйся млеком питавшая питающего всяческая, радуйся попечение имевшая о сыне твоєм сущем, промыслителе всея твари, радуйся похвалу девства, радуйся матери славу, радуйся в Рождестве девство сохраншая, радуйся Рождество с девством сочетавшая, радуйся христианам помощнице и милосердая у грешных предстательнице. Боговидец Моисей иногда на каменных скрижалях закон Божий начертанный перстом Божиим получи, иноцы же горы Афонские песнь небесную во славу Богоматери надские камени начертанную от Архангела Прияша и сим научение ангельское славословие тебе приносите, воспеша тако благоволившему о них Богу. Аллилуйя! Видевши начальницы горы Афонские чудовелие в явлении Архангелове и песни новей, цку с начертанными от ангела письмены, припроводиша к царю и патриарху Цареграда в уверении истины преславного сего чудесе, ти же радостно прияшаю, яко залог благоволения Божия во всей церкви православней, узакониша воспевати песнь ангельскую в похвалу тебе, Богородице, и взываху ти во умилении и сице. Радуйся, преукрашенная лепотами всех добродетелей Дево, радуйся, невесто не невестная, радуйся, возрастившая цвет неувядаемый Христа, радуйся, раю словесный, древо жизни нам прозябшая, радуйся, сене небесная, от зноя страстей нас сохраняющая, радуйся, по крови миру ширше облака, радуйся, древо благосеннолиственное, прохладу спасительную верным подающее, радуйся, источниче воды живые, от нея же пия и к тому не умирает, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся, грехов наших прощения, радуйся, во славе небесней, одесную Бога пребывающая, радуйся, земнородных милосердием Твоим не оставляющая, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Проповедует Святая Церковь величие чудес Твоих, Мария Богородице, и светло красуется, воспевая Ти песнь ангельскую, от небес на землю принесенную чиноначальником горних сил Гавриилом. С ним же помолися, Госпоже Пречистая, к Сыну Твоему и Богу, да незыблему во благочестии сохранит Церковь свою и посрамит вся восстание еретическое и раскольническое, нас же чад ея, сподобит неосужденно воспевать ему. Аллилуйя! Воссияла еси многими лучами чудес, о милостивая Богоматери, через святую икону Твою, Владычице, и сими не точью гору Афонскую, но и множайшие места озарила еси, да научимся звати Тебе. Радуйся, радости наша, усваждающая скорбные сердца к Тебе отверстия, радуйся, благая заступнице, на помощь к нам ускоряющая, радуйся, залог спасительный нам в иконе Твоей даровавшая, радуйся, Афонскую гору и многие страны ею прославшая, радуйся, надежда наша известная, радуйся, упование наше непостыдное, радуйся, скорбей наших разрешения,
радуйся печали наших утоления, радуйся веры православное утверждение, радуйся неверия и зловерия посрамление, радуйся любви божественное явление, радуйся чудес преславных совершения, радуйся христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Хотящим жать и спасение, милостивая покровительница и помощница являешься, Мати Божия, и присно ходатайствуешь за них к Сыну Твоему и Богу, аще бо кто и падает в некое согрешение, немощью плоти облажен, обаче Тобою восстание получает во спасение, яко всем хочешь и спастися и в разум истины прийти, воспевающим Христу Богу, Аллилуйя! Ново небо и нова земля, уготованы от Сына Твоего и Бога, любящим Его, Госпоже Всеблагая, к ним же стяжахом Тя, путеводительницу изрядну, тем же молим Тя, не попусти нас погибнуть и в дебре греховных, но приведи нас стезею правою в страну света и радости вечные, да Тебе вопием хвалебно». Радуйся Сиона горнего, первейшее украшение, радуйся обителей дольних, пресноготовое заступление, радуйся земле благая, квас спасительный миру израстившая, радуйся нива неораная, оплодотворенная Духом Святым, радуйся огнь Божества во чрево Твое приемшая, радуйся глад падшего человечества хлебом жизни утолившая, радуйся престоле Царя Славы, радуйся, палато, приукрашенная Вседержителя, радуйся, храме одушевленный трипостасного Бога, радуйся, двери Господня, ей уже Сын Божий, пройди к нам, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице». Странное явление архангела на горе Афонсте иногда бывшее, смотрение быть божественное, им же прославися всепетое имя Твое, Мария Богородице, и все верни научишися ангелоподобно воспевать и Тя, херувимом честнейшую и серафимов славнейшую Матерь Бога нашего, о ней же радуется всякая тварь и род человеческий, благодарно взывает ко Господу, Аллилуйя! Все упование наше на Тя возлагая, Мати Божия, и в скорбях наших к святе иконе Твоей усердно притекаем, чаще от нея утешение благодатное получите. Помози бы нам, Владычице, с терпением и благодарением, всякие скорби переносите, и вместо ропота малодушного благоумиленно взывайте Тебе. Радуйся всех скорбящих радости, радуйся всех печальных утешения, радуйся труждающихся и обремененных сладкий покое, радуйся болезнующих и огорченных живительное отрадо, радуйся в час скорбных недоумений, мысль благую на сердце полагающая, радуйся во дни уныния надеждою вечных благ воодушевляющая, радуйся искушаемым руку помощи простирающая, радуйся гнев Божий от глав наших отводящая, радуйся мирное устроение обуреваемым напастьми подающая, радуйся во благих желания наша дивно исполняющая, радуйся терпеливых страдальцев дарами благодатными увенчавающая, радуйся всех благоподвязающихся блаженства райского сподобляющая, радуйся христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Все ангели небесные немолчными похвалами Тя ублажают, царицы и владычицы всея твари, мы же земные перстни, кую похвалу достойную принесем Ти всепетая, обаче надеющийся на милосердие Твое неисчетное, любовью к Тебе понуждаеми, поем чудеса Твоя, проповедаем благодеяния Твоя, славословим имя Твое и усердно припадая ко святей иконе Твоей, рабски вопием изображенному на ней вкупе с Тобою Богомладенцу Христу. Аллилуйя!
Витиериторский оглаголенный довольник пению чудес Твоих, Богородице, обаче благая суще веру нашу, вместо риторского благословесия, милостиво прими, веси бы любовь нашу, ею же сердца наши к Тебе исполнены, тем же благоутробно услыши нехитростные наши песни, ими же дерзаем благохвалить и тясице». Радуйся, сопрестольное Отцу Слово в ложеснах Твоих вместившая, радуйся, свет незаходимый росшая, радуйся, жизнь вечную миру даровавшая Рождеством Твоим. Радуйся, привечного, яко младенца на руку Твоею носившая, радуйся, граде одушевленный все царя, радуйся, скиния освященная живого Бога, радуйся, нижняя сочетавшая с вышними, радуйся, миротворице божественного мира преисполненная, радуйся, добрых виновная, радуйся, злых применение, радуйся, оружие на враги всекрепкое, радуйся, щите верных несокрушимый, радуйся, христианам помощнице, милосердая о грешных предстательнице. Спасительное прибежище от сует мира прелестного явися, жребий Твой земный, святая воистину гора Афонская, Богородица Дево, ознаменованная многими Твоими чудесы, но и на всяком месте с любовью призывающих Тя услыши и заступи, Сына же Твоего умолятя не приставься благая, да неотступно пребывает благодать Его от мест, и где же в собрании верных поется Ему хвалебная песнь «Аллилуйя». Стенаяся девственником преблагословенное Дево, и столб крепок от лица вражия всем подвижникам благочестия, Тебе бодадеся велия сила темные адские силы побеждати, и от искушений их душепагубных человеки избавляти. Наипаче же тех, и же целомудренно и свято на земле пребывают, сего ради девства и целомудрия рачители согласно Тебе зовут. Радуйся чистотою сияющая паче солнца, радуйся девство начало и освящение, радуйся крине облагоухавшей паче человечество, радуйся во смирении Твоем осененное благоволением Всевышнего. Радуйся, верная раба Господня, радуйся, яко тя блажат всей роди, радуйся, яко сотворите величие сильный, радуйся, яко соцарствуешь и сыном Твоим во славе вечней, радуйся, ходатайце Божие к людям благоволение, радуйся, грешный к Богу дерзновение окрыляющая, радуйся, неистощимый источниче милости и щедрот, радуйся, преисполненное сострадание, к страждущим, радуйся христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Пение наше аще было бы и тмочисленное, не довлело бы к достойному прославлению милостей Твоих, преблагословенная Мати Божия, я же непрестанно изливаешь и роду нашему, обаче дание неблагодарни явимся пред Тобою, по силе нашей похвальное восписуем Ти с верою и любовью, и воспоминая неисчетное чудотворение Твоя, вопием Верховному Творцу чудес Богу, аллилуйя! Светоподательными лучами чудес икона Твоя, о всемилостивая Владычице, на святей горе Афонсте и повсюду немерцаемо сияет, и весь мир православный благодатно просвещает, всего ради грядут к ней от лет древних на поклонение православных собори, умиленно воспевая пред нею благохваление Ти таковая». Радуйся, Царя Христа, миру явившая, радуйся на иконе Твоей вкупе с Ним изображенная, радуйся, клеще таинственная, Исаию провиденная, радуйся, купино неопалимая, Боговице Моисеем предзримая,
Радуйся, руно, орошенное Гедеона, радуйся, чаще преосененная Аввакумом воспетая, радуйся, двери затворенная и Иезекиилю показанная, радуйся, горо несекомая Даниилу явленная, радуйся, многообразно от пророк предвозвещенная, радуйся, пророческих речений сбытие явившая, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Благодати причастная Твоя икона, Богородице Дево, яко сокровище драгоценное Церкви Христовой Тебе подадеся, в ней бо обещалася, еси с нами быть и до скончания века, рекши о первонаписанней Твоей иконе, с нею благодать моя и сила, веруем всепетая, яко не оскудеет глагол Твой сей, и яко во иконе Твоей святей, на всяцем месте и здесь с нами пребываем, бываешь, и где же верно поется Сыну Твоему и Богу хвалебная песнь. Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя, Богородице, припадаем усердно ко святей иконе Твоей, лобызаем ее сердечную любовью, и яко присно сущи с нами молим Тися, возринаны милосердием Твоей Мати Божия, и яко життя зрим ныне на иконе изображенную, так осподоби нас узреть Тя в час грозный смертный, от руки дьяволи нас исхищающую, и в Царствие Христово приводящую на державную десницею Твоею, да Тебе благодарственно взываем. Радуйся по Бозе, первое наше прибежище и покрове, радуйся матернею любовью Твоею весь мир христианский объемлющая, радуйся во святом житии верное утверждающая, радуйся благую христианскую кончину им подающая, радуйся от власти лютого миродержца, уповающая на Тя избавляющая, радуйся на мытарствах воздушных заступающая, славящих Тя, радуйся, врата райская нам отверзающая, радуйся, Царстве Небесную любящим Тя ходатайствующая, радуйся во славе небесней присидящая Сыну Твоему и Богу, радуйся во общении славы Его и чтущая Тя вводящая, радуйся, телес наших здравие, радуйся, душ наших спасение, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. О всепетая Мати Роша, всех святых святейшее Слово, от ангел воспеваемое на небеси, и от человек славимое на земли, прими милости во сие малое моление наше, и даруй душевное спасение и телесное здравие всем, верно чтущим Тя и поющим Богу. Аллилуйя! О всепетая Мати Роша, всех святых святейшее Слово, от ангел воспеваемое на небеси, и от человек славимое на земли, прими милости во сие малое моление наше, и даруй душевное спасение, телесное здравие всем, верно чтущим Тя и поющим Богу. Аллилуйя! О всепетая Мати Роша, всех святых святейшее Слово, от ангел воспеваемое на небеси, и от человек славимое на земли, прими милости во сие малое моление наше, и даруй душевное спасение, телесное здравие всем, верно чтущим Тя и поющим Богу. Аллилуйя! Архангел говорил с небесе, послан бысь от Тебе, Богородице, к смиренному послушнику горы Афонские, в пустыне келии, воспевавшему Ти хвалебные песни, пресвятою Твоею иконою, да научит его петь и песнь небесную, ею же славословят Тя ангели в Сионе горнем, тем же и мы дольние, воспоминая таковое Твое о людях благопромышление, со благодарением вопием Тисице». Радуйся, достойно восхваляемая от архангел и ангел, радуйся, уважаемая от всех небесных сил, радуйся, пресноблаженная и пренепорочная, радуйся, Мати Бога нашего, радуйся, честнейшая Херувим, радуйся, славнейшая без сравнения Серафим.
Радуйся без истления, Бога словоросшая, радуйся воистину сущая Богородице, радуйся величаемая на небеси и на земли, радуйся воспеваемая горними и дольними, радуйся едино благословенная в женах, радуйся израстившая нам плод живота, радуйся христианам помощнице и милосердая у грешных предстательнице». Избрание Богом от человеческого рода послужите воплощению предвечного Слова при благословении Деве Богородице, достойно воспеваемой от ангел на небеси, мы грешние на земле дерзаем приносить и хвалебное пение, ежемилостивно от нас приемши, всемилующая Царице Богородице, от всяких бед нас спаси и вечных мук свободи, дозовем Ти». Радуйся христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. О Пресвятая и Премилостивая Владычице Богородице, припадающе к святей иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, вонми глас умоления нашего, вещь скорби, вещь беды наша, и яко любвеобильная Мати, почися на помощь нам беспомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего, да не погубит нас за беззаконие наше, но явит нам человеколюбно свою милость, и спроси нам, Владычице, у благости Его, телесное здравие и душевное спасение и мирное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение и благословение свыше на вся благая дела и начинание наше, и якоже древле презрело еси милостиво на смиренное словословие послушника Афонского, воспевавшего Тя пред пречистою иконою Твоею, и послала еси к нему ангела научите его петь и песнь небесную, ею же словословия Тя ангели, так и ныне прими наше усердное молитвословие Тебе приносимое, о Царице Всепетая, прострико Господу богоносные Твоя руце, и меже Богомладенца Иисуса Христа носила еси, и умоли Его избавить и нас от всякого зла, яви, Владычице, Твою милость к нам, болящие исцели, скорбящие утеши, бедствующим помози и сподоби нас, благочестно житие сие земное совершите, христианскую непостыдную кончину получите, и небесное царствие наследите матерним ходатайством Твоим, крошемуся о Тебе, Христу Богу нашему, Ему же с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Притецем верни содерзновением к милующей Царице Богородице, и умильно возовем к ней, не спасли на ны милости Твоя богатая, церковь нашу сохрани, люди во благоденствии соблюди, землю нашу избави от всякого обстояния, мир даруй мирови и спасение душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Архангельский глас вопие, емте все царице, достойно есть, якого истину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Величаем, величаем тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, ищем образ Твой святый, им же точишь и исцеление всем с верою притекающие.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

встречаются мне на пути. Причины зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды?

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честнее и строже, чтобы потом дорожить.

В душе поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица, семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение.

монахом в черных рясах, а под конец нашел папа, что на Глицининштрассе. И он священника спросил задумчиво и строго: хватает батю

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

давно уж солнце не всходило. В душе унылый и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

Но может Бог ему помочь. Когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги.

Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя, вразимый, весь день, яко мнозий, борющий мя с высоты. В день не убоюся, алжу уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушах уся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся и скрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся вразимые спять, вон же аще день призову тя. Се познах, яко Бог мой, еси ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей. Яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых.

благодеявшему мне, посла с небесей спасемя, дадев поношение попирающее имя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести. Ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы. Ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат я купец и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси. Бог мой, милости го предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитниче мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, я те да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, якой Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, взалчат яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лиже не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой си Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный Иси, низложил Иси нас, разгневался Иси и ущедрил Иси нас, стрясл Иси землю и смутил Исию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал Иси людям Твоим жестокое, напоил Иси нас вином умиления, дал Иси боящимся Тебе знамение, еж убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кону бупования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице погоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси. Яко был Иси, упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоем вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет? Так воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дня. Слава Отцу и Сыну и

Веки веков, аминь. Не Богу ли повинеться душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лихеже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия. И Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пустие непроходнее и безводнее. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Так облагословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покры мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся, утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, занеживели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в базех, Господи, сильный в милости и благи в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

избранней Богом от человеческого рода, по служитии и воплощению предвечного Слова, при благословении Деве Богородице, достойно воспеваемой от ангел на небеси, мы, грешные на земли, дерзаем приносить и хвалебное пение, ежемилостиво от нас приемши, всемилующая Царице Богородице, от всяких бед нас спаси и вечных мук свободи, дозовем Тие. Радуйся христианам, помощнице, и милосердая о грешных предстательнице. Архангел Гавриил с небесе послан бысть от Тебе, Богородице, к смиренному послушнику горы Афонские, в пустыне келии воспевавшему Ти хвалебные песни, пред святою Твоей иконою, да научит его петь и песнь небесную, ею же славословят Тя ангели в Сионе горнем, тем же и мы дольние, воспоминая таковое Твое о людях благопромышление, со благодарением вопием Тисице. Радуйся, достойно восхваляемая от архангел и ангел, радуйся, облажаемая от всех небесных сил, радуйся, пресноблаженная и пренепорочная, радуйся, Мати Бога нашего, радуйся, честнейшая Херувим, радуйся, славнейшая без сравнения Серафим, радуйся, без истления Богослова росшая, радуйся, воистину сущая Богородице, радуйся, величаемая на небеси и на земли, радуйся, воспеваемая горними и дольними, радуйся, едино благословенная в женах, радуйся, израстившая нам плод живота, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Видел послушник пустынный дивного пришельца, в келью его пришедшего и песня присладкую тебе, владычице воспевшего, не уразумевнем ангела быти, но зело усладися пением его небесным, и проси, да напишет ему словеса поемые песни, их даже узре, яко под перстом его каменная цка, умягчися и пишемая словеса на ней углубишася, яко на писце, познав всем чудесное действо и возопик росшемуся от Тебе Богослову, Аллилуйя. Разумом богоозаренным новую песнь открывая, речи архангел послушнику, яко тако воспевают Тя, Богородице, ангелов лиц и в обители горних, и повелей ему да возвестит человеком словеса песни небесные, и научит их ангелоподобно петь и Тебе. Радуйся, благодатная Мария, радуйся, яко Господь с тобою, радуйся, благословенная в женах, радуйся, неискусобрачная родительница Бога Слова, радуйся, непорочное селение Духа Святого, радуйся, зачатие несказанное явившее, радуйся, Рождество нетленное показавшее, радуйся, Матерью и Девою прибывшая, радуйся, во обою непорочной свято себе сохраншая, радуйся, ангелов чистотою Твоею превошедшая, радуйся, горних умов непристающее удивление, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Силою Божию, говорил архангел, твердый камень в мягкий воск притвори, и на нем перстом своим написа словеса песни хвалебные о Тебе, Богородице, да все познают великое чудо, и несумненно уверуют, яко таку воистину воспевают Тя горе силы небесные, им же подражающие мы поем величие Твоя Дево, и в радости духовней вопием прославшему Тя Богу, Аллилуйя. Имея простоту душевную и непорочное сердце, послушник смиренный, сподобися ангельские беседы и лицезрение чиноначальника горних сил, мы же лукавством и злобою потемнений, сотрепетом взирающе на святую икону Твою, Владычице, молим Тися прилежно. Обратины от злоб наших и научи нас во смирении и кротости духа глаголати Тебе.
Радуйся, гору Афонську, освятившая Твоїм благодатним присутствием, радуйся, холми і дєбрі, я исполнившая славою Твоїх чудес, радуйся, ангельського явлення, сподобальшая пустиножительство Афонское, радуйся, обители иноческие, в нем умножившие во спасение душ человеческих, радуйся и всем в посте и молитве, пребывающим, обещавшая Твое заступление. Радуйся от треволнения моря житейского, спасающая кающихся. Радуйся благодать Сына Твоего и Бога, низводящая на места, Тебе посвящаемые. Радуйся, рай мысленный, показавшая храмы Божия. Радуйся, пристанище небурное, содевающее во онях, ищущим спасение. Радуйся всем потребным ко благочестию нас снабдевающая. Радуйся жительствующим богоугодно, подательнице благовременных и вечных. Радуйся.

Ще твоя царице горніх і дольніх, воспіваше радосно ангелов і чоловіков Творцу, Алілуя. Слышавши о посещении Архангелове иноци горы Афонские, стекахуся видеть Ицку, на ней же преестественно начертана быша письмена песни небесная, и воспевах у тебя благоговейно пред святой иконою Твоею Владычице, пред нею же воспейте, Архангел, прими, убо и наше, приносимое Тебе молитвы с пением таковым. Радуйся, яко Тебе радуется ангельский собор, радуйся, яко Тебе торжествует человеческий род, радуйся на руку Твоею носившая носящего всяческая, радуйся вместившая во чреве Твоем невместимого всем миром, радуйся Создателю Твоему плоть взаимодавшая, радуйся краснейшего паче всех сынов человеческих росшая, радуйся млеком питавшая питающего всяческая, радуйся попечение имевшая о Сыне Твоем сущем, промыслителе всея твари, радуйся похвалу девства, радуйся матери славу, радуйся в Рождестве девство сохраншая, радуйся Рождество с девством сочетавшая, радуйся христианам помощнице и милосердая у грешных предстательнице. Боговидец Моисей иногда на каменных скрижалях, закон Божий начертанный перстом Божиим получи, иноцы же горы Афонские, песнь небесную во славу Богоматери, нацкие камени начертанную от Архангела Прияша, и сим научение ангельское словословие тебе приносите, воспеша тако благоволившему о них Богу, Аллилуйя». Видевши начальницы горы Афонские чудовелия в явлении Архангелове и песни новей, Цку с начертанными от ангела письмены, припроводиша к царю и патриарху Цареграда в уверении истины преславного сего чудесе, ти же радостно прияшаю, яко залог благоволения Божия во всей церкви православней, узакониша воспевайте песнь ангельскую в похвалу тебе, Богородице, и взываху ти во умилении Исице. Радуйся, преукрашенная лепотами всех добродетелей Дево, радуйся, невесто неневестная, радуйся, возрастившая цвет неувядаемый Христа, радуйся, раю словесный, древо жизни нам прозябшая, радуйся, сень небесная, от зноя страстей нас сохраняющая, радуйся, по крови миру ширшее облако, радуйся, древо благосеннолиственное, прохладу спасительную верным подающее, радуйся, источниче воды живые, от нея же пия и к тому не умирает, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся, грехов наших прощения, радуйся, во славе небесней, одесную Бога пребывающая, радуйся, земнородных милосердием Твоим не оставляющая, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Проповедует Святая Церковь величие чудес Твоих, Мария Богородице, и светло красуется, воспевая Ти песнь ангельскую, от небес на землю принесенную чиноначальником горних сил Гавриилом. С ним же помолися, Госпоже Пречистая, к Сыну Твоему и Богу, да незыблему во благочестии сохранит Церковь свою, и посрамит вся восстание еретическое и раскольническое, нас же чад ея, сподобит неосужденно воспевать ему Аллилуйя. Воссияла еси многими лучами чудес, о милостивая Богомати, через святую икону Твою, Владычице, и сими не точью гору Афонскую, но и множайшие места озарила еси, да научимся звать и Тебе». Радуйся, радости наша, услаждающая скорбное сердца к Тебе отверстия. Радуйся, благая заступница, на помощь к нам ускоряющая. Радуйся, залог спасительный нам в иконе Твоей даровавшая. Радуйся, Афонскую гору и многие страны ею прославшая. Радуйся, надежда наша известная. Радуйся, упование наше непостыдное. Радуйся, скорбей наших разрешением.
радуйся печали наших утоления, радуйся

веры православное утверждение, радуйся неверия и зловерия посрамление, радуйся любви божественное явление, радуйся чудес преславных совершение, радуйся христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице, хотящим жать и спасение, милостивая покровительница и помощница являешься, Мати Божия, и присно ходатайствуешь за них к Сыну Твоему и Богу, аще бо кто и падает в некое согрешение, немощью плоти облажен, обаче Тобою восстание получает во спасение, яко всем хочешь и спастися и в разум истины прийти, воспевающим Христу Богу, Аллилуйя! Новое небо и новая земля, уготованы от Сына Твоего и Бога, любящим Его, Госпоже Всеблагая, к ним же стяжахом Тя, путеводительницу изрядну, тем же молим Тя, не попусти нас погибнуть и в дебрях греховных, но приведи нас стезею правою в страну света и радости вечные, да Тебе вопием хвалебно». Радуйся Сиона горнего, первейшее украшение, радуйся обителей дольних, пресноготовое заступление, радуйся земле благая, квас спасительный миру израстившая, радуйся нива неораная, оплодотворенная Духом Святым, радуйся огнь Божества во чрево Твое приемшая, радуйся глад падшего человечества хлебом жизни утолившая, радуйся престоле Царя Славы, радуйся палату, приукрашенная Вседержителя, радуйся храме одушевленный трипостасного Бога, радуйся двери Господня, ей уже Сын Божий, пройди к нам, радуйся христианам помощнице и милосердая грешных предстательнице. Странное явление архангела на горе Афонсии иногда бывшее, смотрение быть божественное, им же прославися всепетое имя Твое, Мария Богородице, и все верние научишися ангелоподобно воспевать и Тя, херувимом честнейшую и серафимов славнейшую Матерь Бога нашего, о ней же радуется всякая тварь и род человеческий, благодарно взывает ко Господу, Аллилуйя! Все упование наше на Тя возлагая, Мати Божия, и в скорбях наших к святе иконе Твоей усердно притекаем, чаще от нее утешение благодатное получите. Помози бы нам, Владычице, с терпением и благодарением, всякие скорби переносите, и вместо ропота малодушного благоумиленно взывайте Тебе. Радуйся всех скорбящих радости, радуйся всех печальных утешения, радуйся труждающихся и обремененных сладкий покое, радуйся болезнующих и огорченных живительное отрадо, радуйся в час скорбных недоумений, мысль благую на сердце полагающая, радуйся во дни уныния надеждою вечных благ воодушевляющая, радуйся искушаемым руку помощи простирающая, радуйся гнев Божий от глав наших отводящая, радуйся мирное устроение обуреваемым напастьми подающая, радуйся во благих желания наша дивно исполняющая, радуйся терпеливых страдальцев дарами благодатными увенчавающая, радуйся всех благоподвязающихся блаженства райского сподобляющая, радуйся христианам помощнице и милосердая грешных предстательнице. Все ангели небесные немолчными похвалами Тя ублажают, царицы и владычицы всея твари, мы же земные перстни, кую похвалу достойную принесем Ти всепетая, обаче надеющийся на милосердие Твое неисчетное, любовью к Тебе понуждаеми, поем чудеса Твоя, проповедаем благодеяния Твоя, славословим имя Твое и усердно припадая ко святей иконе Твоей, рабски вопием изображенному на ней вкупе с Тобою Богомладенцу Христу. Аллилуйя!
Витиериторский оглаголы недовольник, пению чудес твоих, Богородице, обаче благая сущи веру нашу, вместо риторского благословесия, милостиво прими, веси бы любовь нашу, ей же сердца наши к тебе исполнены, тем же благоутробно услыши нехитростные наши песни, ими же дерзаем благохвалить тебя сице. Радуйся, сопрестольное Отцу Слово в ложеснах Твоих вместившая, радуйся, свет незаходимый росшая, радуйся, жизнь вечную миру даровавшая Рождеством Твоим. Радуйся, привечного, яко младенца на руку Твоею носившая, радуйся, граде одушевленный все царя, радуйся, скиния освященная живого Бога, радуйся, нижняя сочетавшая с вышними, радуйся, миротворице божественного мира преисполненная, радуйся, добрых виновная, радуйся, злых применение, радуйся, оружие на враги всекрепкое, радуйся, щите верных несокрушимый, радуйся, христианам помощнице, милосердая о грешных предстательнице. Спасительное прибежище от сует мира прелестного явися, жребий твой земный, святая воистину гора Афонская, Богородица Дево, ознаменованная многими твоими чудесы, но и на всяком месте с любовью призывающих тебя услыши и заступи, сына же твоего умолятя не приставься благая, да неотступно пребывает благодать его от мест, и где же в собрании верных поется ему хвалебная песнь «Аллилуйя». Стенаясь девственником преблагословенное Дево, и столб крепок от лица вражия всем подвижником благочестия, тебе бодадеся велия сила темные адские силы побеждати, и от искушений их душепагубных человеки избавляти. Наипаче же тех, и же целомудренно и свято на земле пребывают, сего ради девства и целомудрия рачители согласно тебе зовут. Радуйся чистотою сияющая паче солнца, радуйся девство начало и освящение, радуйся крине облагоухавшей паче человечество, радуйся во смирении твоем осененное благоволением Всевышнего. Радуйся, верная рабо Господня, радуйся, яко тя блажат всероди, радуйся, яко сотворите величие сильный, радуйся, яко соцарствуешь сыном твоим во славе вечней, радуйся, ходатайце Божие к людям благоволение, радуйся, грешный к Богу дерзновение окрыляющая, радуйся, неистощимый источниче милости и щедрот, радуйся, преисполненное сострадание к страждущим, радуйся христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Пение наше аще было бы и тмочисленное, не довлело бы к достойному прославлению милостей Твоих, преблагословенная Мати Божия, я же непрестанно изливаешь и роду нашему, обаче дание неблагодарнее явимся пред Тобою, по силе нашей похвальное восписуем Ти с верою и любовью, и воспоминая неисчетное чудотворение Твоя, вопием Верховному Творцу чудес Богу, аллилуйя! Светоподательными лучами чудес икона Твоя, о всемилостивая Владычице, на святей горе Афонсте и повсюду немерцаемо сияет, и весь мир православный благодатно просвещает, сего ради грядут к ней от лет древних на поклонение православных собори, умиленно воспевая пред нею благохваление Ти таковая». Радуйся, Царя Христа, миру явившая, радуйся на иконе Твоей вкупе с Ним изображенная, радуйся, клеще таинственная, Исаию провиденная, радуйся, купино неопалимая, Боговице Моисеем предзримая,
Радуйся, руно, орошенное Гедеона, радуйся, чаще преосененная Аввакумом воспетая, радуйся, двери затворенная и языки Илю показанная, радуйся, горо несекомая Даниилу явленная, радуйся, многообразно от пророк предвозвещенная, радуйся, пророческих речений сбытие явившая, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. Благодати причастная Твоя икона, Богородице Дево, яко сокровище драгоценное Церкви Христовою Тебе подадеся, в ней бо обещалася еси с нами быть и до скончания века, рекши о первонаписанней Твоей иконе, с нею благодать моя и сила, веруем всепетая, яко не оскудеет глагол Твой сей и яко во иконе Твоей святей, на всяцем месте и здесь с нами пребываем. Бываешь, и где же верно поется Сыну Твоему и Богу хвалебная песнь. Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя, Богородице, припадаем усердно ко святей иконе Твоей, лобызаем ее сердечную любовью, и яко присно сущи с нами молим Тися, возринаны милосердием Твоей Мати Божия, и яко життя зрим ныне на иконе изображенную, так сподоби нас узреть Тя в час грозный смертный, от руки дьяволи нас исхищающую, и в Царствие Христово приводящую недержавную десницею Твоею, да Тебе благодарственно взываем. Радуйся по Бозе, первое наше прибежище и покрове, радуйся матернею любовью Твоею весь мир христианский объемлющая, радуйся во святом житии верное утверждающая, радуйся благую христианскую кончину им подающая, радуйся от власти лютого миродержца, уповающая на Тя избавляющая, радуйся на мытарствах воздушных заступающая, славящих Тя, радуйся, врата райская нам отверзающая, радуйся, Царствие Небесное, любящим Тя ходатайствующая, радуйся во славе небесней, присидящая Сыну Твоему и Богу, радуйся во общении славы Его и чтущая Тя вводящая, радуйся, телес наших здравие, радуйся, душ наших спасение, радуйся, христианам помощнице и милосердая о грешных предстательнице. О всепетая Мати, росшая всех святых, святейшее Слово, от ангел воспеваемое на небеси, и от человек, славимое на земли, прими милости во сие малое моление наше, и даруй душевное спасение и телесное здравие всем, верно чтущим Тя и поющим Богу. Аллилуйя! О всепетая Мати, росшая всех святых, святейшее Слово, от ангел воспеваемое на небеси, и от человек, славимое на земли, прими милости во сие малое моление наше, и даруй душевное спасение, телесное здравие всем, верно чтущим Тя и поющим Богу. Аллилуйя! О всепетая Мати, росшая всех святых, святейшее Слово, от ангел воспеваемое на небеси, и от человек, славимое на земли, прими милости во сие малое моление наше, и даруй душевное спасение, телесное здравие всем, верно чтущим Тя и поющим Богу. Аллилуйя! Архангел Гавриил с небесе послан бысь от Тебе, Богородице, к смиренному послушнику горы Афонские, пустыни келии, воспевавшему Ти хвалебные песни, пресвятою Твоею иконою, да научит его петь и песнь небесную, ею же славословят Тя ангели в Сионе горнем, тем же и мы дольние, воспоминая таковое Твое о людях благопромышление, со благодарением вопием Тисице. Радуйся, достойно восхваляемая от архангел и ангел, радуйся, ублажаемая от всех небесных сил, радуйся, пресноблаженная и пренепорочная, радуйся, Мати Бога нашего, радуйся, честнейшая Херувим, радуйся, славнейшая без сравнения Серафим,
Радуйся без истления, Бога словоросшая, радуйся воистину сущая Богородице, радуйся величаемая на небеси и на земли, радуйся воспеваемая горними и дольними, радуйся едина благословенная в женах, радуйся израстившая нам плод живота, радуйся христианам помощнице и милосердая у грешных предстательнице». Избрание Богом от человеческого рода послужите воплощению предвечного Слова при благословении Деве Богородице, достойно воспеваемой от ангел на небеси, мы грешние на земле дерзаем приносите хвалебное пение, ежемилостивно от нас приемши, всемилующая Царице Богородице, от всяких бед нас спаси и вечных мук свободи, да зовем Ти». Радуйся христианам помощнице и милосердая у грешных предстательнице. О, Пресвятая и премилостивая Владычице Богородице, припадающих к святи иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, вонми глас умоления нашего, вещь скорби, вещь беды наша, и яко любви обильная Мати, почися на помощь нам беспомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего, да не погубит нас за беззаконие наше, но явит нам человеколюбно свою милость, и спроси нам, Владычице, у благости Его, телесное здравие и душевное спасение и мирное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение и благословение свыше на вся благая дела и начинание наше, и якоже древле презрело и всемилостиво на смиренное словословие послушника Афонского, воспевавшего Тя пред пречистой иконою Твоею, и послала еси к нему ангела научите его пети песнь небесную, ею же словословия Тя ангели, так и ныне прими наше усердное молитвословие Тебе приносимое, о Царице Всепетая, простри ко Господу богоносное Твоя руце, и меже Богомладенца Иисуса Христа носила еси, и умоли Его избавить и нас от всякого зла, яви, Владычице, Твою милость к нам, болящие исцели, скорбящие утеши, бедствующим помози и сподоби нас, благочестно житие сие земное совершите, христианскую непостыдную кончину получите, и небесное царствие наследите матерним ходатайством Твоим, крошимося от Тебе, Христу Богу нашему, Ему же с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Притецем вернее содерзновением к милующей Царице Богородице и умильно возовем к ней, не спасли на ны милости Твоя богатая, церковь нашу сохрани, люди во благоденствии соблюди, землю нашу избави от всякого обстояния, мир даруй мирови и спасение душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Архангельский глас вопием ти все царице, достойно есть, яко воистину блажити тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, ищем образ Твой святый, им же точишь и исцеление всем с верою притекающие.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.